0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но ей 60 лет была разработана инновационная формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить Commander абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите Commander бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Ну что же ты? Ну будем. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Это время объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «звездочка-125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Сон» 8495 925 33 17.

0: Пути много. Шансон один.
1: Вот и все. Время строить свой храм из-за

0: Вот и все. Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33

Это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Фон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

Ребекка, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАПУ.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой!» А, мама.

мимо ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, та ругалась и с собою больше в баню не брала.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». Усиленный «Секрет императора» «Актив плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающей свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона «звездочка-125» и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. «звездочка-125». Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона «звездочка-125» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «звездочка-125». Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните «звездочка-125» и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Под рекламной службой «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
2: В магазинах «Электро».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября заработает единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Об этом рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году и будет касаться только выдачи новых карт. Если у человека уже есть 20 карт, он не сможет открыть новую. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ через портал госуслуги с 1 сентября следующего года. Для этого гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций, сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Колунов. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Если человек не даст согласие на электронный формат или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка, документы продолжат приходить на бумаге. Более половины застройщиков России в первой половине года сдали новостройки с опозданием. Нарушение сроков выявлено у 350 девелоперов, рассказали РИА Недвижимость представители единого ресурса застройщиков. Основная причина – изменение экономических условий. Чаще всего ввод объектов переносят на 1-3 месяца. В большинстве случаев такие переносы позволяют завершить благоустройство, подключить инженерные сети, оформить документацию. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В этом регионе более 94% основных маршрутов соответствуют требованиям, выяснила РИА Новости по данным статистики. Второе место занял Севастополь, замыкая тройку Курская область. Также основным требованиям отвечает большинство дорог в Марий-Эл, Брянской, Саратовской, Мурманской, Калининградской областях, Удмуртии и Хакасии. В целом по стране стандарту соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Шутка и юмор — это, господа хорошие, наше все. Всем желаю здравствуй, Денис Денисов у микрофона. Только что с Евгением Меркушевой улыбались и, признаюсь честно, даже смеялись над тем, что же слышится в этой песне Михаила Бублика. Я седьмой у меня в голове почему-то возникает, а на самом деле обращается он к тому самому чудесному дереву ясеню. Помните же, да? Чудес.
1: Профессии вроде как нету, и жизнь позади, и не халва.

А ведь это абсолютно академическая история, потому что именно академики могут говорить просто о сложном. Если сложно о простом, то это профессура. Понимаете? Логика. Всем прекрасного дня. В компании «Радио Шансон» желаю я, да и группа «Любэ».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР «Моторс». От 2 миллионов

0: примерно в 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. Автофинансбанк. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Как же мудро Алексей Петрухин заметил в этой песне. Мы живы, пока мы любим. Да-да-да. Любим шансон, и это наше все. Встречаемся с вами 14 ноября на Лайф-арене. Да-да-да-да-да. Там будет всенародная танцплощадка, и танцы, и песни, и любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Все начинается с выдумки. Фантазии, конечно, хороши, потому что именно они предшествуют нашим целям. Да-да-да. В компании «Радио Шансон» достигаем всего. Утро доброе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
9: В магазинах «Электро».
10: Курс доллара пробил новый уровень.
11: Бензин за неделю подорожал.
12: Рост цен на продукты дали.
13: Инфляция резко ускорилась.
14: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247.
15: «Автолига».
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 28 тысяч граждан Прибалтики въехали в Россию с января по март этого года. Больше всего приезжало граждан Эстонии. За ними следуют латвийцы и литовцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в частном порядке. Почти 5 тысяч человек въехали как туристы. Далее идут деловые визиты, образовательные цели. 303 человека приехали работать. Граждане Прибалтики чаще пересекали границу в пешем порядке. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома. Минцифры регулярно направляет обращение в прокуратуру. По 8 из них уже приняты положительные решения, пишет газета «Известия». Также двум управляющим компаниям вынесены предписания, а одной организации объявлено предостережение. В Минцифры подчеркнули, что у жильцов должно быть больше возможностей для самостоятельного выбора телеком-оператора. Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче на день. В прошлый раз дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, а теперь каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Об этом пишет ТАСС. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Ранее в Минпросвещении рассказали, что с сентября в школах ведут начальную военную подготовку. Детям расскажут о противодействии экстремизму и терроризму, проведут практикумы по оказанию первой помощи. Также будут разделы, посвященные подготовке к военной службе, воинской дисциплине, освоению базовых строевых приемов и знакомству с общевоинскими уставами. Август в Москве не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что для столицы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, в дневные часы около 21. Дождей ожидается больше нормы на 10-20%. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Действительно, наша жизнь удивительна и непредсказуемо. Поэтому восхищаемся каждому мгновению в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем привет!

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и

Ловим. Ловим тот самый момент, когда хочется остановить музыку и вообще, в принципе, движение времени для того, чтобы насладиться хорошей песней. Ну, ладно, радио Шансон. Ну и плюс совершить какое-нибудь важное дело. У вас все получится. Мы верим, мы знаем, что именно так и будет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты дороже.
4: Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
6: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП «Телухин АА», УКР НП 304-526-011-800-121.

0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75 плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Блики на воде, которые отражаться будут в Средиземном море с 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это наша локация, где будет проходить бархатный шансон. Михаил Шуфутинский там будет. А еще Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие наши драгоценные звезды шансона. И вы, если, конечно, зайдете на сайт radioshanson.ru, и если вам больше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
7: Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Лирика от Максима Апреля в лучших традициях шансона по-русски. И это нас действительно радует. Почему? Да потому, что эти истории будут жить всегда. Не только в наших сердцах, но и на волнах душевного радио.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: В Нижнем Новгороде 9 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. В России за первые полгода произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние 5 лет, сообщили в МЧС. По данным ведомства, если в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 24 природные чрезвычайные ситуации, то в этом году 56. Самые частые катаклизмы – лесные пожары, паводки и экстремальная погода. По информации ведомостей, всего за первые 6 месяцев года в России от ЧС пострадали более 845 тысяч человек, в 6 раз больше, чем в прошлом году. В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию капитально отремонтированный лечебный корпус боксированной педиатрии. Здесь реализованы сложнейшие инженерные решения. Созданы особые системы вентиляции, фильтрации, обеззараживания воздуха, бесконтактной подачи и отведения воды. Теперь боксы и боксированные палаты соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности. Здесь будут принимать детей с труднодифференцируемыми заболеваниями, а также патологиями органов пищеварения и дыхания, в том числе с муковисцидозом. Юбилейный фестиваль нижегородских производителей и мастеров народного творчества «Артельня» состоится 30 августа в деревне Малая Ельня. На протяжении 10 лет фестиваль остается местом встречи нижегородских производителей, фермеров, ремесленников, художников и народных мастеров со всей области. Гостей фестиваля вновь ждет большая ярмарка, где свою продукцию представят порядка 100 участников. В честь юбилея организаторы подготовили насыщенную культурную программу. На сцене фестиваля выступят творческие коллективы, представляющие музыкальные традиции разных народов, проживающих в нашей стране. Также гостей ждут мастер-классы, интерактивные площадки и праздничная атмосфера. Без возрастных ограничений. И в завершение выпуска о курсе валют. Доллар сегодня стоит 79 рублей 36 копеек, курс евро 90.21. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Эх, хорошо в компании «Радио Шансон». Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Вы на волнах «Радио Шансон», и с вами Денис Денисов.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты. Да,
2: инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
5: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК

0: Красная Сормова приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: Стройфлот. Гордость поколений.
0: Нижний Новгород. Улица Свободы 1. 229-66-89.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» на Комсомольском шоссе 7Ф и Родионова 203. АО «Автофинансбанк». Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: леса и курилка.
1: Сатирическая история от Тимура Шаова. И у меня ощущение, будто он доктор Ливси современности. Помните этот мультфильм? Да-да-да, улыбается, смеется. И в таком зеленом камзоле вышагивает по неизвестной стране Лимпопо. Будем здоровы, господа хорошие. Это важно. Мы, естественно, против всяческих излишеств. Так что знайте меру во всем, кроме потребления шансонного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как мы прекрасно знаем, у каждой медали две стороны – аверс и реверс. Про любовь обычно говорят, как, что это нечто возвышенное, парящее, порхающее. Все хотят прочувствовать ее настоящую, но почему-то забывают, что есть и оборотная сторона, как раз-то совсем нелицеприятная. Надеюсь, что вы никогда ее не будете рассматривать. Ну, а если вдруг так уж случится, ну, крепитесь. Держитесь. Мы в любом случае поддержим.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

10 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов. В июле объем займов составил 680 миллиардов рублей. Это максимум за последние 9 лет, пишут «Известия». Почти половина объема коммерческого долга пришлась на Кемеровскую, Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области. Значительная часть их доходов составляют добывающая и экспортная отрасли. Когда сокращаются поступления налога на прибыль и других источников бюджета, регионы вынуждены больше брать в долг. Другие субъекты обращаются к банкам преимущественно для закрытия кассовых разрывов и замещения части федеральных кредитов. По мнению экспертов, ситуация еще не свидетельствует о начале долгового кризиса регионов. Закредитованность находится на безопасном уровне. В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей. С соответствующим приказом Министерства транспорта ознакомилась РИА Новости. Документ будет действовать до осени 32 года. По новым правилам, максимальная продолжительность рабочего времени должна составлять 40 часов в неделю, но при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией – за 3 месяца. Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов. Текущие правила допускают сокращение времени до 24 часов при условии компенсации неиспользованного времени. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вроде как песенка веселая, но содержание в ней очень даже разумное. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено и тазобедренные, плечевые – возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах Радио Шансон.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На самом деле, хорошее предложение от Ярослава Сумишевского. Давайте оставим все как есть. Но нет, мы же стремимся стать лучше, чем были вчера. И это естественное желание любого здравомыслящего человека. Именно поэтому и заходите на сайт radioshanson.ru и регистрируйтесь в акции «Счастливая каюта» для того, чтобы отправиться в увлекательное путешествие на круизном лайнере. Астория Гранде, конечно, конечно. Совсем скоро будем уже звонить одному из счастливчиков, который испытает удачу и свои знания. Ждите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены. Цель на продукты дали.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. Автолига.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Так-так-так, знакомый звук рынды для всех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru для участия в акции «Астория Гранде». Это знак. Знак, что нужно быть внимательным и готовиться к тому самому моменту, когда, возможно, именно вас выберет наша случайная удача. Генератор наш сработал, и вот мы уже звоним. Кто же у нас будет на том конце провода? Здравствуйте!
2: Доброе утро.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Кирилл Сосков, город Ульяновск.
1: Ой, как здорово. Как в Ульяновске погода? Как ваше настроение?
2: Вчера весь день был дождь, сегодня солнечно и вообще прям классно. Сегодня тем более еще выходной. Настроение хорошее.
1: Прекрасно, прекрасно. Я вам напомню, что же из себя представляет акция «Счастливая каюта». Вы, конечно, знаете, но на всякий случай. Я задаю вам три вопроса, но у нас на все про все минута. На каждый из них даю варианты ответов. Вы выбираете, по вашему мнению, правильный, а я прямо-таки уверен, что у вас все получится. Держу за вас кулачки. Вы готовы?
2: Да, помощников рядом, конечно, нет, но я буду полагаться на свою логику.
1: Уважаю. Уважаю, прям жму руку. Приступим.
0: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. Про какую рыбу поет Валерий Курас в песне «Есть еще порох»? Неверный карп, непойманный налим, нерешительный тунец.
2: Пусть будет первый вариант.
1: Так, не понимаю, первый, второй. Карп, налим, тунец. Вот это «Есть еще порох» в пороховницах. Итак, выбираем. Карп, налим, тунец. Быстрей.
2: Хорошо. Налим,
1: приняли. Кто из перечисленных актеров не снимался в фильме «Кавказская пленница»? Александр Демьяненко, Евгений Моргунов, Андрей Миронов.
2: Андрей Миронов.
1: Зафиксировали. Какой портовый город находится не в Турции? Стамбул, Трабзон или Бургас?
2: Бургас.
1: Так, хорошо. Время у нас еще даже не вышло, а вы прямо-таки на все ответили верно. Я вас поздравляю. И не нужна помощь никого, никаких подсказок вам не потребовалось. Я вас поздравляю. Как ощущается себя?
2: Спасибо. Настроение еще больше улучшилось. Вообще день супер начинается. Я надеюсь, так же он и продолжится и закончится.
1: Слышу. Прямо-таки улыбка чувствуется в эфире даже на этом расстоянии. Большой привет Ульяновску и привет от вас. Кому?
2: Передаю всему городу Ульяновска, всем, кто меня слышит сейчас, всем, кто меня узнал. И спасибо большое вам за возможность поучаствовать в таком крутом розыгрыше.
1: Всегда пожалуйста. Трубочку не кладите. Расскажу, что, куда, зачем и почему у нас в скором времени будет происходить и с вами взаимодействие. Ну а вы же держите кулачки и ждите звонка из студии «Радио Шансон».
0: «Счастливая каюта» на «Радио Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

радиошансон.ру, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ночные разговоры, они, с одной стороны, пугают, но с другой, такие увлекательные и интересные, если вы звоните и являетесь инициатором того самого разговора, а не будет вас полуночный трезвон. А в компании «Радио Шансон» еще и тем можно найти очень много. Ведь правда?

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: позвонить. Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком «плюс».
2: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Розничная торговля в первом полугодии развивалась в условиях сдержанного спроса. Покупатели подходят к выбору более осознанно, рассказал агентству ТАСС глава ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, люди чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества. Такое поведение усилилось в прошлом году на фоне роста ключевой ставки, когда россияне стали предпочитать крупным покупкам банковские вклады. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов от 1 до 2,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавние исследования. Среди основных источников на первом месте – деньги от родителей. Почти половина приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждения за успехи в учебе или спорте. Среди опрошенных в возрасте 13 и 14 лет собственной картой пользуются 36%. У девочек этот показатель выше – 70%. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события. 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. Почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследования провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, местами слабый дождь, днем дождливо, до плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон». We'll be right back.

Есть такой удивительный праздник, который сегодня отмечается, день поворачивания налево. Неофициальный, конечно, но все же. И куда вы? Куда вы сейчас направитесь? Налево, направо, прямо? А может быть, развернетесь на 180 градусов? Это все ваш выбор. Это здорово. Замечательно. Главное, чтобы вы двигались в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня-то, конечно, летняя, вот Виталия Аксенова. Но, знаете, даже осенью, даже зимой, там, где звучат песни, любимые наши, драгоценные, вот там всегда хорошо, там согрето именно историями, нашим настроением. А 14 ноября мы в этом сможем убедиться. В лайв-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Да, пройдет с вашим участием. Если вы зайдете на сайт radioshanson.ru и купите билеты, то это будет верное утверждение. И там Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Холла, Чепик, Владимир Ждамиров, Шаман и другие звезды будут вас радовать и восхищать.

0: никогда не забыть.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: А вопросит долг

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья, настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Уже совсем скоро, 12 августа, небо распахнется, потому что именно в эту ночь с 12 на 13 число ожидается пик звездопада, ну, точнее, метеорного потока Персеиды. Угу. Так что готовьте желания, будем загадывать и

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

часики действительно тикают, и это значит, что в скором времени, с полдень по московскому времени, и что, скажете вы? А то, что гимн наш будет звучать, и, соответственно, можем сверить те самые ходики. Договорились? Ну вот и славно.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Курс доллара пробил новый уровень.
7: Бензин за неделю подорожал
8: на цены на продукты дороже.
9: Инфляция резко ускорилась.
10: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
11: Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
12: «Автолига».
13: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: В Нижнем Новгороде 12 часов с новостями на радио «Шансон». Наталья Самородова. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, в начале июля был принят законопроект об ответственности казино и букмекеров за прием ставок от людей, которые установили себе самозапрет на азартные игры. Для введения самозапрета потребуется направить заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Подать обращение можно будет через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. Автопарк областного управления МВД пополнился 23 автомобилями. Новый транспорт для полиции приобрели региональные власти по госпрограмме обеспечения общественного порядка. Машины будут задействованы в профилактике и раскрытии преступлений, патрулировании улиц и обеспечении безопасности дорожного движения. В Нижнем Новгороде с 3 августа стартуют плановые работы по окраске телебашни на улице Белинского. Они продлятся до 30 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий. Покраску будут выполнять промышленные альпинисты с использованием специализированного оборудования. Несмотря на применяемые технологии, полностью исключить разлет частиц краски невозможно. При сильном ветре защитное покрытие может попасть на здания, автомобили и пешеходов вблизи объекта. На время проведения работ нижегородцев просят по возможности не парковать автомобили вблизи телебашни и избегать передвижения по открытым участкам рядом с ней. 1 августа в Нижнем Новгороде состоится ночной забег. Традиционно он проходит в историческом центре. Трассы всех дистанций проложены по Нижневолжской набережной. Благодаря ровному рельефу участники могут поддерживать высокий темп и претендовать на личные рекорды. При этом главной особенностью события остается сочетание спортивной программы с атмосферой большого городского праздника. Бегунов ждут музыкальная поддержка на дистанции, яркая церемония награждения и концерт после финиша. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: мог подумать. Слово «шансонетка» придумано Александром Васильевичем как раз-то в этой песне. И пошла сама песня уже жить по себе. А нам и хорошо. Мы ее напеваем, подпеваем. Впрочем, много таких музыкальных работ, которые как только вышли из-под пера автора, сразу же и полюбились, и завирусились, как сейчас принято говорить. Здравствуйте, Денис Денисов у микрофона.
1: Не

0: Любите, будьте любимы и не забывайте говорить о своих чувствах, потому что, ну, это необходимо. Это мало того, что приятно, так еще и эффективно. Представляете? Истина простая, но о ней нужно напоминать.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал
6: на цены. Цены на продукты дорожают.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
9: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк». 18+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

и места. Фактически, это гимн той самой оренбургской автоколонны. Эту песню, да и, впрочем, многие другие любят профессиональные водители. Им пожелаем и любителям, кстати, тоже легких дорог, без пробок, включайте поворотники и будьте взаимовежливы в пути. Это несложно, но в то же время настроение поднимает. В компании «Радио Шансон». Правда?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Господа, хорошие, Султан Лагачев только что фактически завершил мою музыкальную вахту. Денисов откланивается, это я про себя. Желаю всего самого чудесного, замечательного, прекрасного. Ведь время, проведенное в компании «Радио Шансон», оно удивительно, уникально и неповторимо. До скорого.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 19 градусов. Вечером плюс 18, осадки продолжатся, ночью также дождь и 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио

Радио Шансон.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Беспилотные катера используют на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва минимум в 3 регионах. Суда доставят избирательную документацию на Сахалин, в Архангельскую и Кемеровскую области, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что до выборов количество регионов может увеличиться. Сегодня в Санкт-Петербурге на реке Мойке прошла презентация и демонстрация работы такого безэкипажного катера. Голосование на выборах в Госдуму пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Общественники призвали создать в продуктовых магазинах зеленые коридоры. Специальная зеленая навигационная линия должна вести покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания. Такое обращение в Минпромторг направила глава Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она предложила перенести продукцию импульсного спроса, сладости, снеки, газировку из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки. Более 41 тысячи девятиклассников зачислены на бюджетные места в колледже Москвы. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В столице завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. Чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей и 85% ребят попали именно на те направления, которые указали первыми. Самыми популярными у абитуриентов стали направления креативной индустрии, на втором месте IT. Впервые в пятерку лидеров вошли строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспортную отрасль и медицину. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юань стоит 11 рублей 72 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, местами дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

хорошая песня. Песня действительно хорошая. Ночка открыла она новый час на самой душевной волне. Волне радио Шансон. Что ж, на календаре четверг. Я приветствую вас в этот последний июльский четверг в этом году. Уже скоро август наступит. Ловим тепло этого лета. Несмотря на дождливую погоду в столице, ничего страшного. Это ж не дождь, не снег. Если бы уж снег, вот это уж да. А так, для хорошего настроения прямо сейчас Ирина Круг на шансоне.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот прижму, не отпущу, это хорошо, это правильно, потому что сегодня у нас с вами день, который носит название «Поделитесь обнимашками». Всем вам я желаю ярких объятий, меня зовут Ирина Сотникова. Музыкально далее про женские капризы нам споет Евгений Григорьев. Для любителей охоты Александр Розенбаум будет здесь на шансоне, но прежде Михаил Бурляш, история под названием «Гетера». Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник от 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
5: Время не ждет. Выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
6: В магазинах «Электро».
7: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: побыть с тобой.
1: А уж как мы хотим побыть с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», чтобы вместе окунуться в праздничный вечер. Поэтому скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты, если вы еще это не сделали. Мы ждем всех, кто старше 12 лет, 14 ноября в Лайф-арене. Катя Чепик также выступит на «Разгуляй». Ну, а пока мы с вами слушаем ее в эфире «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Да-да-да-да, и вот это вот все, и все у них такое вкусное. Это группа Любэ на шансоне. Всем, кто отправился на обед, я желаю приятного аппетита. Вот с икорочкой, по возможности, конечно же, в столице обеденное время, 13:50, и мы с вами переходим вместе в новый час на шансоне. Но прежде послушаем Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Ночью плюс 16, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 19.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот». Гордость поколений.
4: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На иностранных сайтах могут ввести обязательную авторизацию по номеру телефона. Такая инициатива вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками «Антифрод». Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минцифры. Но введение коснется только сайтов, свободно работающих в России, и пользователей, находящихся на территории страны. Также владельцы иностранных интернет-ресурсов должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение 3 лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу госорганов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности. Тем временем система маркировки входящих вызовов сократила количество холодных звонков от бизнеса почти на четверть. При этом средняя продолжительность разговора выросла в половину. Как пишет Коммерсант, компании стали выстраивать более адресные коммуникации. У крупного бизнеса количество коротких вызовов уменьшилось на 46%, и настолько же выросла средняя продолжительность разговора. В сегменте малого и среднего предпринимательства холодные звонки сократились на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

тысяч верст у Михаила Бублика. А у нас с вами до конца лета всего-то ничего. 32 дня, можно сказать. А успеть еще нужно так много. Я, Ирина Сотникова, искренне надеюсь, что у нас с вами все получится. Тем более, что мы 24/7 в компании любимых артистов на шансоне, которые, как говорится, и строить, и жить помогают. Вместе с их песнями всегда легче становится. Продолжает эфир Вик Цыганова. Я всем желаю яркого четверга. Ну и как минимум продержаться до пятницы, а там и наши с вами выходные подойдут. Хорошего дня всем!

Творчество в дороге. Я желаю легкого пути. Леонид Телишев на шансоне. От автомобильной тематики перейдем к морской. Я напомню, что на нашем обновленном сайте есть подробная информация о легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции пройдет в Анталии. Это чудесный город на побережье Турции со своей, скажем так, особенной атмосферой, которая располагает такие к отдыху, к танцам, к песням. Концерты любимых шансонье, приятный досуг, в том числе спортивный, встреча с ведущими утреннего шоу 2D. Все это вас ждет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Присоединяйтесь, если вы старше 12 лет.

0: все еще держим цены на автомобили BLG, Exit и Honchi на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 247. Автолига.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк Виват с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Радио «Шансон».

Ректор кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графин бренчал, не с похмелья ли.

вожак комсомольский охаживал. А ведь свал на пикник, тварь продажная. Танки выговор вдули, под

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день. Нам нравится здесь очень.

0: Группа «Бутырка» на шансоне. Весточки в виде смс-сообщений и посланий в наши мессенджеры «Радио Шансон» можно будет отправить вашим близким, коллегам и друзьям уже в следующем часе в программе «Только для вас». Пишите на единый номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Это лучше делать вот прям в тексте письма, в тексте сообщения. Спасибо. Жду ваших смс.
1: Не смотри.

0: Просто я устал.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Ночью плюс 16, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 19.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рост реального размера заработной платы в России в мае составил 4,5% в годовом выражении, после 5% в апреле. В марте, феврале и январе данный показатель в среднем достиг 8,5%. Об этом сообщил Росстат. В целом, за январь-май реальные зарплаты выросли на 7,2% в годовом выражении против 5% в прошлом году. При этом среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в мае составила 110 тысяч рублей, увеличившись на 10% по сравнению с маем 2025 года. Среди продовольственных товаров больше всего с начала года подешевели огурцы. Их стоимость снизилась на 44,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На втором месте по снижению цен находятся помидоры. Их стоимость упала почти на 14%. Далее идет сливочное масло со снижением на 6,5%. Также подешевели молоко, сыры, сметана, творог, кефир, рис и бананы. Наличие конфликта поколений в рабочих коллективах отмечают только 13% россиян. Результаты такого исследования приводят ведомости. Анализ показал, что уровень напряженности в командах практически не зависит от возраста сотрудников. Основными причинами споров стали избыточные и неэффективные совещания, дефицит обратной связи, рабочие сообщения вне рабочего времени и размытые задачи. Отмечается, что при выстроенных процессах межпоколенческие конфликты в командах не фиксируются. Движение транспорта в районе Красной площади временно ограничат в воскресенье. Улица Ильинка будет перекрыта с 7 до 16 часов. Также в месте ограничений будет запрещена парковка. Об этом предупредили в Дептрансе столицы. Меры вводятся в связи с проведением мероприятий, посвященных Ильину дню. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Шансон программа.

Еще раз всем здравствуйте. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас на Шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. У нас сегодня на календаре 30 июля. Это Международный день дружбы. Так что передавайте приветы вашим друзьям. А еще сегодня празднует свой день рождения наш дорогой друг радиостанции, певец, композитор и музыкальный продюсер Александр Добронравов. В прошедшую пятницу артист выступил в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж. Так что видеозапись уже доступна в наших социальных сетях и на сайте radioshanson.ru. Заходите, комментируйте. Мы, конечно, поздравляем Александра Андреевича с этим чудесным праздником. Только счастья, только здоровья, успехов на творческом поприще. Ну, а я жду ваши поводы для поздравлений. Принимаю сообщения на единый номер +7 909 955 1030. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение тоже можно отправлять. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Из какого города вы нам пишете, в какой населенный пункт и, конечно, вот кому и от кого. Это очень важно. Ну, а прямо сейчас мы слушаем Александра Добронравова, та самая песня «День рождения».

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Анита Цой в программе «Только для вас». Такого счастья желаем всем. И вот какое поздравление к нам пришло. Поздравляю свою любимую сестренку Крупицкую Светлану с днем рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, удачи во всем, всех благ, удивительных событий, интересных людей вокруг. Валерий из Воронежа. Поздравляем Куликову Оксану. Пусть этот год будет ярким, как фейерверк, насыщенным, как любимый кофе, и счастливым, как самый лучший день. Желаем море радости, горы подарков, или горы подарков, океан приятных эмоций. Это поздравления от Дианы, Кирилла, Марины и Павла. Радио Шансон. Хочу поздравить всех, кто знает меня и не раз слышал мое имя в эфире Радио Шансон, с Днем Дружбы. Это нам пишет наш постоянный слушатель Андреас Мюллер из Германии, город Минден. Пожалуйста, поставьте песню за друзей Владимира Чернякова для всех радиослушателей. Пожалуйста, прямо сейчас слушаем.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
1: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов и гигантских квадроциклов. «Юхро. Природа как часть тебя».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

у нас есть сообщение, есть поздравление. Пишет нам на единый номер +7 999 955 1030. Главное не забывать подписываться. Добрый весенний вечер, дорогой любимый шансон. Поздравляю от всего сердца, от всей души замечательного работника московского метрополитена 5-й дистанции службы электроснабжения Цыпляеву Татьяну Валерьевну с днем рождения. Поставьте для нее что-нибудь хорошее. Поставим, конечно, это написал нам Серега из Сергиева Посада. Здравствуйте, хочу передать привет своему мужу Сергею. Дорогой, люблю, целую, обнимаю. Ирина из Георгиевска написала. Есть сообщение от семьи Кузиных. Дорогой радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, от всей души моего тестя Филинова Андрея Валентиновича с днем рождения. Мы желаем его всего самого наилучшего, счастья, здоровья и успехов. Что у нас здесь еще? Любимая радио Шансон, пожалуйста, поздравьте моего мужа Недялкова Сергея. Любимый мой муж, поздравляю тебя с днем рождения. Очень люблю тебя и хочу, чтобы у тебя все получилось. Никогда не сдавайся, иди только вперед, будь здоровым, позитивным и целеустремленным. С днем рождения. Добрейший день, радио Шансон и слушатели. Привет от Галаева Вадима, городу Советску. Моим друзьям, соседям по даче, Ренату, Диме, Анне, моим любимым жене Валюше, сыну Мише. Всем желаю отличного настроения. Если можно, пожалуйста, поставьте песню Лепса «Я счастливый, как никто». Мы очень рады за вас и надеемся, что больше будет у нас таких людей, наших радиослушателей, кто будет очень счастлив. Пусть солнышко светит вам в любую погоду. Счастья всем. Да уж, радио Шансон. Любовь и Александр, поздравляю с днем рождения любимую Никитину Татьяну Алексеевну. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия. Это Ратниковы из Москвы.

самом деле, есть у нас с вами повод послушать Сергея Куренкова в программе «Только для вас». И это прекрасно, потому что есть вот какое сообщение. Радио «Шансон», привет из Краснодара. Поздравляю с днем рождения своего мужа Владимира Пацура. Я его очень люблю и хочу пожелать долгих лет жизни, любить и быть любимым. Пожалуйста, поставьте для него песню Сергея Куренкова. Пожалуйста, исполнено. Шансончик, поздравьте мою невестку Наталью Владимировну с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, любви ближних, чтобы не случилось, я всегда с тобой. Обнимаю, успехов тебе во всем. Смоленск, Наталья Александровна. У нас еще тут произошел небольшой технический сбой. Другое сообщение нам почему-то выдали вместо положенного. Вот то, что написал Сергей из Сергиева Посада. Вот какое на самом деле сообщение. Наталью Куркович Королеву из Сергиева Посада поздравляю с днем рождения. С днем рождения, Наталья, радости большой, любви. В день твой праздничный желаю вдохновения, красоты, счастья женского, здоровья, ярких дней, благих вестей, наслаждения, цветения, комплиментов от друзей. Желаем хорошо отпраздновать. Таисия Повали для вас.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

маэстро Александр Розенбаум завершает программу ваших приветов и поздравлений только для вас. Я зачитаю уже оставшиеся сообщения. Итак, передаю привет своей бабушке Нине Денисовой из Домодедова. Это от Никиты Котешко. Добрый день, любимое радио. Поздравляю сына Геннадия, с наступающим праздником ВДВ. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и помнить только одно. Мы очень тебя любим. Мама, Любовь Владимировна, Пятигорск. Передайте привет моей семье, папе Алексею, маме Наташе и младшей сестре Кире. Это Агата написала. Так, Туся у нас на связи. Добрый день, шансончик. Передаю привет Иринке из Раменского и Андреасу Мюллеру. Жду встречи. Иришка, держи хвост пистолетом. Ты же подмосковная рыжая львица. По-другому быть не должно. Радио Шансон. Передаю всем большой привет из Татарстана, особенно моим любимым родителям Ренату и Елене, доченьке Асии. Шансон. Передаем привет в село Теплотроицкое Нижегородской области бабушке Гале и дедушке Коле Устимовым. Желаем им хорошего отдыха и отличной погоды. Это написал внук Саша. Елена из Тулы пишет следующее. Доброго времени суток у деток моих Рената и Алексея. Сегодня 10 лет совместной жизни. Оловянная розовая свадьба. Совет им, да любовь. Взаимопонимание, конечно. Если можно, поставьте, пожалуйста, Ваенгу Гуцулочка. Обязательно в честь такого события мы не можем пройти мимо и не поставить эту песню. Конечно, послушай. Так, любимого и родного мужа с днем рождения от любящей жены Оксаны. И Оксана попросила песню Юрия Шатунова «А лето цвета». Эту песню мы тоже с вами послушаем чуть позже, но прежде Елена Ваенга на шансоне.

0: прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Ночью плюс 16, осадки продолжатся. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо, дождь и плюс 19.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мессенджер Макс интегрировали в приемную кампанию вуза 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере. Отмечается, что сейчас в Максе насчитывается более 230 тысяч студенческих чатов с общим охватом почти 2,5 миллиона участников. У самих вузов более 5 тысяч каналов. Тем временем произведения СВО включат во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет РИА Новости. Кроме того, сведения об участниках специальной военной операции и их боевом пути войдут в единые государственные учебники по русскому языку для 10 и 11 классов, а также для учреждений среднего профессионального образования. По словам Ямпольской, над данными материалами сейчас работают авторы. Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в первом полугодии стал сварщик. Средняя предполагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесари с доходом 178 тысяч, на третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Об этом пишет РБК. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Новый двухуровневый вольерный комплекс для панды Катюши в московском зоопарке будет рассчитан на содержание самки, самца и их потомства. Строительство планируется завершить в текущем году. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. Новый павильон расположен на старой территории, на так называемом круге катания. Вольер будет оформлен в стилистике естественной среды обитания больших панд сычуаньских лесов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: моей карете.
1: На волнах летнего шансона песня «Всех влюбленных на белой карете» в исполнении Виктора Королева. В столице 16 часов и 6 минут, а в студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам позитивного настроя, ну а этому, как мы все знаем, очень способствует музыка на нашей душевной волне. Прямо сейчас послушаем Александра Новикова. Всем здравствуйте!
2: Отмотал он от звонка и до звонка.

0: раз я же еду не туда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Безусловно, каждое лето нам с вами дарит такие сладкие сезонные воспоминания, оставляет послевкусие. Ну а чтобы вспомнилась и жара, и позитивные эмоции, мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в ноябре. 14 ноября «Лайф-Арена» распахнет свои двери для всех ценителей шансона и, конечно, для наших дорогих артистов Михаила Шафутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирины Круг, Татьяны Куртуговой и других. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. 14 ноября «Лайф-Арена» — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цен на продукты дороже.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5.

0: Кредита на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
1: 017. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевые. Дает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните *125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

свадьба, ни шабаша на нейтральной полосе, цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли?

0: красоты.
1: Необычайной красоты музыка у нас на шансоне. Владимир Семенович Высоцкий только что в эфире летнего шансона, а уже в 17.00 по Москве, надеюсь, не менее необычайной красоты городские встречи будут ждать вас. Это вечернее шоу. Традиционно каждый вторник, среду и четверг мы ждем вас у радиоприемников. Это я, Ирина Сотникова и Роман Шахов. Обсуждаем новости, актуальные, конечно, события и обмениваемся с вами ими. Присоединяйтесь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро!

12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число совершенных иностранцами в России преступлений за полгода сократилось почти на 40%. При этом на четверть снизилось число участников таких деяний до почти 11,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности. Также в отношении около 100 тысяч мигрантов были приняты решения об административном выдворении. Здесь рост составил более чем в 2,5 раза. Кроме того, срок временного пребывания в России сократили свыше 50 тысячам человек. Тем временем в Москве на 22% сократилось число IT-преступлений. Всего за первую половину года зарегистрировали более 24 тысяч правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, число хищений с применением IT сократилось на 29%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Отмечается, что положительная динамика связана в том числе с профилактической работой полиции, информированием населения и пресечением деятельности преступных групп. 97% россиян верят в настоящую дружбу. Результаты такого опроса приводит РИА Новости. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность. Далее идут надежность и умение слушать. В топ-5 качеств также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Кроме того, опрос показал, что на представление о дружбе у 70% опрошенных повлияла литература. Исследование проведено в преддверии Международного дня дружбы, который отмечается сегодня. Авиакомпания «Ижавия» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта-перевозчика. Решение принято по итогам инспекционной проверки. В конце апреля действие разрешения авиакомпании было ограничено до 28 июля. Однако перевозчик так и не устранил ключевые нарушения в работе системы управления безопасностью. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Заслуженная артистка России Елена Ваенга открыла новый час на летнем шансоне. Всем салют, друзья, это очередные городские встречи. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился вот только что сейчас. Мы очень этому рады.
0: Будет ли этот выпуск скандальным или нет, зависит от вас, но тема вот такая.
1: Так, ты пришел поскандалить, я так понимаю.
0: Я пришел с новостями, с процентами и интересными историями.
1: Давай.
0: 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: Ах, соседи, тем хорошее.
0: Покупая квартиру, москвичи все чаще мечтают о том, чтобы за стеной никто не выяснял отношения в 3 часа ночи, не репетировал на ударных и не долбил перфоратором каждое воскресенье. Соседи могут оказаться даже важнее самой квартиры.
1: Вот да, да, выбирая квартиру, стоит посмотреть на соседей. Интересная тема, конечно, там очень много всего у людей случается, поэтому мы ждем ваших историй, как у вас с соседями, что, о чем мы спросим, воюете ли?
0: Комедии, мелодрам, триллеров, в общем, дружите ли вы с соседями, случаются ли конфликты, а может даже переезды на их фоне происходили в вашей жизни?
1: Может быть, а можно еще, знаешь, как это, можно рассказать историю и привет передать еще соседям. Уж какой он положительный будет или негатив, это мы посмотрим, зачитать ли это. Напишите +7 909 955 103 и 0.

давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире летнего шансона. Друзья, результаты опроса показали, что 71% москвичей хотя бы раз мечтали переехать из-за соседей. Причем для 18% это закончилось настоящим переездом. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями оказались только 29% опрошенных.
1: Ой, ну хорошо, я думала, сейчас скажешь 4-5%, это было бы прям печально. Ну, почти 30. Ну, хорошо. Одна треть населения довольна.
0: А что же две трети?
1: Ну, ничего, пусть как-то приспосабливается.
0: Насколько это ничего, вы нам пишете, и мы сообщения эти зачитываем.
1: Да, есть у нас сообщение. Мы, когда получили ключи от квартиры, сразу заприметили пару на нашем этаже. Катюша пишет нам. Оба рыженькие. То пирожки занесем, то поболтаем в магазине. Сейчас дружим безумно и очень трогательно. Девушка забеременела и угощали всем, что готовила себе. Сейчас с мужем разводимся, ребята меня очень поддержали в нужное время. Привет Екатеринбургу, а именно улице Готвальда. Вот и так тоже бывает, что сдруживается очень сильно, там по-хорошему так.
0: Что у меня, кстати, у вас? В Екатеринбурге друг живет, да, Сережа.
1: Хорошие там соседи у него, у Сережи?
0: Не знаю, ну, наверное. Ну, Сережа сам
1: стенку не изучали, когда вы с Сережей
0: встречались? Мне кажется, у него свой дом.
1: Ну тогда, конечно. Группа «Дюна» продолжает эфир шансона. Всем хорошей дороги.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.

0: Новгород, улица Свободы 1, 229-66-89.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Рост цен на продукты
4: дороже. Инфляция резко ускорилась.
5: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: сон, а далее ваше сообщение. Вот сидите ли вы от того, что общаетесь с соседями, или наоборот чувствуете себя людьми, которые каждый день молодеют?
1: Ну, давай посмотрим, что нас, про это, что нам написали. Так, меня зовут Александр, здравствуйте, живу в частном доме. Когда переехал, соседи уже жили, так как у меня, кроме газона, ничего не растет, а у них с двух сторон огород и теплицы, каждый из них делится со мной урожаем, и зачем мне что-то сажать? У меня самые лучшие и любимые соседи. Слушай, ну пока пишут все хорошо про соседей. И еще один частный сектор, как ты все больше видишь, из частных домов нам пишут. С соседями отношения отличные, слава богу, да и как можно жить недружно? Дай бог всем хороших отношений. Сенгилей, Ульяновская область. Это у нас Михаил написал. Вот мужчинам как хорошо.
0: Спасибо.
1: Живется.
0: Женщина пишет, Наталья на связи из Мытищ. Какое счастье, что мы тихо и мирно с ними проживаем. Нет ни дружбы, ни вражды. Все ремонты остались позади, а ночью все дружно спим безмятежно. Всем позитива и спокойствия.
1: Вот это повезло.
0: Да.
1: Так, пока только хорошее все, и это прекрасно, Михалыч. Вот, ну, как сказать, дружу ли я с соседями? С соседкой дружу, ниже этажом, за солью к ней хожу. Привет соседям. Вот, это, кстати, повод такой, да, всегда как-то или познакомиться, или еще что-то, как что-то тебе
0: для
1: нужно.
0: Для соседки как раз сейчас, прибавьте громкость.
1: Да, действительно. Алексей Петрухин, Шансоне.

0: Чувственный женский шансон с уверенным басом «Рада Рай». Только что в эфире городских встреч. Друзья, мы читаем ваши сообщения. Если вдруг вы только что пришли от соседей, сидели, пили чаи, разговаривали, что спрашивают в эфире шансона? Дружите ли вы с соседями? Сегодня интересуемся, бывают ли конфликты, а может даже переезды на их фоне. Дело в том, что 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: А ты хотел сменить жилье?
0: Ой, может быть, вот не так радикально, но хотелось, я ходил, поднимался наверх, интересовался, все ли хорошо.
1: Ну, желание такое возникло.
0: Не приходил ли Танос, спрашивал.
1: Уехать, вот вообще, вот уехать и не видеть, и не слышать их.
0: Да, хотелось поселиться на последнем этаже, точно, было такое. Ну и, конечно, жить в частном доме, безусловно.
1: Ну, то есть было. Так, нам написал Сергей, доброго вечера. Со всеми соседями отлично, но... Есть заколдованная квартира. Старые жители сделали ремонт, продали. Другие все сломали, сделали, полгода жили, продали. Следующие сломали, делают. Вот. 5 лет, стук, бряк. Всем привет из Тюмени, будьте здоровы. Хорошая история, конечно. У меня вот не было таких историй, чтобы люди постоянно заезжали, съезжали. Наверное, это не очень комфортно.
0: У меня сверху такая квартира
1: вот,
0: абсолютно.
1: Вот так, да, поэтому ты решил.
0: Более того, ладно, я уже как-то привык, там соседка, которая сбоку была, она продала квартиру и уехала, она не смогла.
1: Не смогла. Нет. Вот все-таки решился человек, понимаешь? И я уверена, что она сейчас, вот, ну тогда, когда смотрела новое жилье, рассматривала, она сначала пришла ко всем соседям, ко всем снизу, сверху, сбоку, со всех сторон, чтобы понять, что да, эту квартиру я взять готов.
0: 63% респондентов согласны доплатить за квартиру, если будут уверены, что рядом живут люди со схожими ценностями.
1: О, доплатить, вот об этом я еще не слышала. Ну, уж какие люди. Ну, наверное, я бы тоже была готова, да, доплатить. Готовы ли вы доплатить? Как у вас обстоит дело с соседями? Как атмосфера на лестничной калитке? Напишите нам. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры также сегодня в строю. И смс-сообщения отправляйте. Мы их тоже ждем с удовольствием, зачитаем и поделимся со всеми нашими радиослушателями историей.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: На радио Шансон реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Галмазова, Михаил Барский только что на радио «Шансон». Друзья, мы сегодня вас спрашиваем, дружите ли вы с соседями, бывают ли конфликты, а может даже переезды на фоне вот таких отношений.
1: Да, переезжали ли вы когда-нибудь хоть раз в своей жизни из-за соседей?
0: Или из-за вас переезжали?
1: Вынудили? Напишите, я напомню наши координаты. +7 909 955 103.0. Есть, знаешь, интересное, как не статистика, предложение, как подружиться с соседями. Вот ты знаешь, как подружиться с соседями? Мне надо. Смотри, во-первых, будьте приветливы. Просто поздоровайтесь в лифте, у подъезда, на лестничной клетке или во дворе. Я просто представила, как это происходит 5 раз в день. Везде. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? Как дела? А что у вас с настроением вот это вот все, да? Потом, если в соседнюю квартиру въезжают новые жильцы, подойдите познакомиться, предложите помощь с переноской вещей. Это сразу задаст дружелюбный тон. Вот, например, диван можно помочь, да, человеку занести, что-то такое. Тяжеловато, конечно, но зато подружитесь точно.
0: У меня самый ближайший сосед, который сбоку в квартире обитает, очень хороший такой, да. Немножко попивает иногда по праздникам, mm-hmm. бывает шумит, но человек хороший.
1: Помогает тебе?
0: Нет, как-то я не обращался.
1: Ты вообще к соседям не обращаешься?
0: Да
1: ни за какой помощью?
0: Просто так, хорошего
1: дня. За солью, у нас, видишь, радиослушатели за солью, например, обращаются.
0: У меня запас.
1: У тебя жена.
0: Я солью нос промываю, у меня всегда соли хватает.
1: Ладно, это вот когда есть повод, знаешь, когда холостые люди проживают в квартирах, тогда можно и за солью, и за чем угодно.
0: На моем этаже хорошие соседи.
1: Я же говорю, я не говорю, что они хорошие. Я говорю про холостых, незамужних, понимаешь? Вот это вот все, да. Так, координаты мы наши напомнили. Тему эту продолжим уже в следующем часе. Но музыкально послушаем с вами группу «Интонация» в финале этого часа. А прежде будет Марк Бартон на шансоне. Песня «Летай».

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: нет лучше этих лет, лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен. Галопом.

0: «Шансон».
1: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Налоговые органы начали проверять неработающих граждан, приобретающих дорогостоящее имущество, машины, квартиры или яхты. Как сообщает РБК, трудоспособные, но официально неработающие граждане получают уведомления с требованием письменно пояснить источники доходов, на которые были куплены недвижимость и транспорт. Сейчас такие запросы приходят жителям Москвы и Московской области, Пермского края и Татарстана. Депутаты Заксобрания Нижегородской области утвердили штрафы за распространение вейпов. Соответствующие поправки были внесены в региональный кодекс об административных правонарушениях. Теперь за продажу или хранение вейпов должностным лицам грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, юрлицам от 800 тысяч до 1 миллиона. Аналогичные санкции предусмотрены за стимулирование продажи табака, табачных изделий, никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления. Принятые поправки вступят в силу 1 сентября. 1 августа в Нижегородской области не будет действовать правило заправки автомобилей по системе четных и нечетных дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение было принято из-за того, что стык июля и августа образуют в календаре два нечетных дня – 31 июля и 1 августа. В региональном МинЖКХ повторно попросили автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не ехать на заправку, если бак почти полон. В России немного сократилось количество тревожных граждан. В июле ВЦИОМ насчитал 23% тревожников, в апреле этот показатель составлял 25%, сообщает «Коммерсант». Больше всего тревожных россиян оказалось среди молодого поколения. Позитивный настрой демонстрирует только 30% опрошенной молодежи. По данным ВЦИОМ, эмоциональное состояние россиян связано с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге 30%. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Добро пожаловать в нашу оранжерею хорошего настроения. Огромное спасибо Михаилу Шпутинскому. 18.07 московское время. Здесь радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ох, ну как мы начали этот вечер красиво.
0: Это все,
1: да?
0: Михаил Захарович.
1: С розами.
0: Мы только, так сказать, подмазались, да.
1: Вот приятно, когда соседи тебе розы приносят или цветы, или
0: это что же
1: пионы.
0: Надо такого натворить?
1: Хорошо общаться. А что, разве много нужно для дружбы соседской, так сказать?
0: Друзья, как часто вы соседям дарите цветы или наоборот?
1: Ну, понимаешь, вот про цветы я сказала тебе. Это чего цветы? Ты так, посмотри. Слушая некоторые истории, радуюсь, что живу в частном доме. Лично с соседями мало общаемся, но недавно у них была свадьба, и они поделились шампанским. Привет, Воронеж. Вот, шампанское, сейчас не то что цветы.
0: Сезон шарлотку можно, так сказать, приносить, да?
1: Кстати, да. Приносите.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты, а может даже переезды на их фоне? Дело в том, что по статистике 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: У нас как-то все хорошо-хорошо. Раз новости начинаются, и там все у тебя не очень хорошо. Нам люди пишут, что с соседями все прекрасно, но если у вас есть какие-то конфликты, вы напишите нам. Интересно, на какой почве это может быть? Пожалуйста, плюс 7-909-955-103-0.
0: Ну а прямо сейчас, друзья, драгоценный лесоповал с музыкой поющего композитора Игоря Слуцкого.

0: Спасибо Маракешу. Друзья, это городские встречи и ваши сообщения, которые приходят сегодня по нашей околососедской тематике. Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? А может, даже какие-то переезды? Или вы уезжаете? Или вы кто-то из-за вас?
1: Ну вот опять посмотри, опять все прекрасно. На лестничной клетке у нас все соседи адекватные. Мы живем в доме 40 лет и хорошо знаем друг друга, что не могу сказать про соседей на даче. А хорошие соседи по даче тоже становятся редкостью. Люди стали злыми и вредными. Это написала нам Лидия из Санкт-Петербурга. Там, конечно, люди немножко посложнее, мне кажется, в этом плане, чем в Москве. В Москве они утром рано ушли, вечером ночью пришли. Хорошо, если ночью пришли. А в Петербурге как-то вот по-другому.
0: В Питере.
1: Жизнь помедленнее, люди посложнее.
0: Атмосферно, атмосферно, да. В Петербурге. Друзья, плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, не забывая их подписывать. Всем привет из Санкт-Петербурга.
1: Опять
0: 15
1: же.
0: Лет думала, что у нас идеальная изоляция в доме, пока не заселил новый сосед. Судя по всему, оперный певец. И, судя по всему, безработный. Поет он целыми днями. И когда мне надоедает его пение, включаю погромче радио Шансон. Татьяна, держитесь.
1: Спасибо,
0: у нас сейчас
1: Татьяна.
0: Тоже правильная музыка. Вот как раз для соседа. Прибавляйте громкость.

0: и разнообразнее.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: соседа из кабриолета.
1: Мне кажется, вот благодаря этой песне можно целый мюзикл сделать. Да. Роскошно, по-моему. Класс. Любовь Успенская и Брэндон Стоун только что в эфире шансона. Музыка без крыши, как говорится, или крыша сносная.
0: Сносит, да.
1: Да, музыка. А, такими ли будут ваши сообщения? Сейчас узнаем, почитаем, что вы пишете по теме.
0: Ой, у нас есть сообщение от Дмитрия. Так, добрый вечер. У меня с соседями отличные отношения. Я им музыку включаю, они мне участкового вызывают. Привет, Самарскую область, село Печорское. Сосед Железняков Сергей Александрович, вам огромный привет. Слушаем радио «Шансон». Всем любителям «Шансона» привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. И видео отправлено нам. Такая колоночка массивная стоит. Оттуда вещает, собственно, самая душевная радиостанция. Фотографии также прилагаются. Участковый на месте, все в порядке. Как же вам так живется-то? Просто интересно, насколько часто приходится вызывать-то, вам вызывают участкового? Напишите, а мы пока послушаем Сергея Любавина на «Шансоне».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья, настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 миллиона 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Александр Маршал, заслуженный артист России, только что в эфире радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение. Одно возвышенное, впереди еще одно более возвышенное произведение.
1: Так.
0: Да. Но об этом чуть позже.
1: А, хорошо. Пока мы зачитаем ваше сообщение, нам пишет Артем из Москвы. Отправляю вам свою историю радио «Шансон». У нас на этаже всего две квартиры. Соседка задолбала. Ее кот постоянно гадит мне на коврик. А вчера она вообще перешла все границы. Взяла свою деревянную лавку и намертво подперла мою дверь. Ну, это чтобы вы замечания не делали по поводу кота, наверное. Из-за того, что мы с ней поссорились. Ага. Пришлось выходить с плеча. Боже мой. В итоге лавку я подпер под ее же дверь, а коту на коврик положил освежитель воздуха. Теперь на этаже тишина. Как бывает. Вот бывает, что соседи, наоборот, как-то сдружиться могут из-за того, что у них животное есть, кошки, собаки, когда выходят на прогулку, и как-то наоборот, да, ближе становятся друг к другу. А когда у одного есть, а у другого нет, тут, да, сложно.
0: Что у нас далее есть? Валерий Никитин?
1: Да, есть Валерий Никитин.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО ФВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А вот время-то летит, дорогие друзья. 45 лет уже этому произведению Максима Дунаевского на стихи Леонида Дербенева. Огромное спасибо Владимиру Ждамирову. Это «Городские встречи». И далее идем к вашим сообщениям по теме.
1: Идем. Нам еще дописала Лидия из Санкт-Петербурга. Мы живем дружно с соседями и на чай можем пригласить. И о помощи попросить. И урожаем делимся выращенным на даче. И СМС сейчас шлем, пока разъехались по дачам. И с днем рождения поздравляем. Конечно, не все по лестнице, но в лифте здороваются абсолютно все. Но это, мне кажется, уже вот тоже абсолютно питерская история, когда все предельно вежливые. Тебе спасибо, пожалуйста, добрый день, прекрасного настроения. Вот это все, это вот, да, атмосфера.
0: Я тоже, кстати, в лифте стараюсь здороваться. Елена из пишет нам, вот не указано откуда, с соседями нужно жить дружно, еще чтобы забор поставили соседи, а не ты. Нужно ходить на даче или в частном доме, в чем мать родила. Лайфхак такой.
1: Хороший. Ну, на самом деле, там, вот у нас тоже соседям не пришлось ставить забор. Почему? Потому что, если мы уже его поставили, то им уже его ставить не придется. Хорошо
0: нашим
1: соседям.
0: Очень вас уважают, наверное.
1: Да, наверное, я надеюсь.
0: А мы уважаем, дорогие друзья, Игоря Слуцкого. И прямо сейчас послушаем одну из его песен здесь, в эфире «Радио Шансон».
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ремонт по ОСАГО предлагают ограничить суммы в 400 тысяч рублей. Такие поправки подготовил Минфин. Как пишет «Известия», сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсации сверх установленного лимита. Иногда итоговая сумма достигает 800 тысяч рублей. По новым правилам, расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по автогражданке. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов. Новый флагманский офис центров госуслуг «Мои документы» создадут на ВДНХ. Он также станет районным центром для жителей Останкинского района. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, здание, отведенное под офис, реконструируют. В новом центре обустроят комфортные зоны ожидания, игровой уголок для детей, зоны дополнительных сервисов и места с компьютерами для самостоятельного получения электронных услуг. Планируется, что офис будет готов к открытию в 2027 году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 79 рублей 86 копеек. Евро стоит 90 рублей 88 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Иван Кучин открыл новый час на летнем шансоне. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и танцующая за пультом Ирина Суатникова.
1: Да-да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Не только танцующие, тут столько всего можно успеть. И губки подкрасить, в том числе и что-то почитать интересное.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? Может, даже переезды на этом фоне? Сегодня спрашиваем, вы пишете сообщения, мы их зачитываем.
1: Зачитываем, зачитаем или чуть попозже. Ну, раз уж сказал, давай зачитаем. Нам написала Наталья из Долгорукова. Любимые ведущие, с соседями дружим. Живем в своем доме, ходим друг к другу в гости, на праздники, живем дружно и весело. Обмениваемся, чего у кого не хватает на огороде. Вот сейчас гостинец в Волге приплыл. До этого поросенка резали, тоже угощали. И, конечно, предлагаются фотографии и рыбки, и соседей, собственно, и богатого разносола на столах. Ой, как у вас все красиво и вкусно, боже мой. Боже мой, я тоже так хочу.
0: А вот что пишет Газарес. Здравствуйте. Вот мне с соседями повезло. Что в Мурманске, что в Самаре, что в Питере. Всегда познакомлюсь, пообщаюсь. В Самаре и в Питере покупал цветы в подъезд. И соседи довольны и красотища. Много цветов.
1: Ох, как здорово. На самом деле, вот я знаю, что есть такие люди, которые стараются и облагородить, и там подмести все, убрать, вытереть, чтобы было вот как в квартире у тебя чисто, так же и в подъезде.
0: У нас в соседнем подъезде, знаю, картины висят на лестничных
1: площадках. Даже так? У вас там Эрмитаж целый, можно гулять, ходить по подъезду.
0: В любом случае, это добавляет, да, изысканности.
1: О соседях сегодня у нас речь. Вы напишите, как у вас обстоят дела, ссоритесь ли, ругаетесь, а может быть, дружно живете. Плюс 7-909-955-103-0, номер единый. Вот и кухонька подоспела, Виктор Чупретов.
2: Дорогой кухонки, мы соберем друзей, причина есть.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А ведь у кого-то именно такие соседи. Бесконечный там праздник.
1: Вечный праздник.
0: Да. Настасья Самбурская только что в эфире шансона. Далее, друзья, новости Читы. Николай Шунков на связи. До 2013 года мы жили в многоквартирном пятиэтажном доме на окраине Читы. Наша квартира была на четвертом этаже, а под нами жил наркоман со своими родителями. К нему постоянно приходили за марафетом, но до трех считать не умели и звонили именно в нашу дверь. А на место наркоманской семьи потом заселилась веселая семейка, в которой очень любили долбежную музыку. И изредка от них снизу был слышен Стас Михайлов.
1: Ну, хоть же.
0: Без криминала, слава богу. А этажом выше от нас жила душевнобольная женщина. Она вечно смывала в канализацию фракции очистных овощных очистков, которые забивали общую трубу, и у нас в итоге получался потоп. Мы замаялись ругаться с жильцами той квартиры. Помимо этого, в нашем подъезде часто бывали пьянки и даже мордобои с последующим приездом милиции. Слава богу, мы теперь живем в своем доме в микрорайоне Добротный. Живем в тишине и покое и ведем свое огородное хозяйство.
1: Да уж, без вот этих с трубами, там что-то, забитых труб.
0: Засоров, да.
1: Да, засоров. И вот я просто представляю, умц-умц-умц, без тебя, без тебя, умц-умц-умц-умц. Вот так это было, да, вперемешку.
0: Да, друзья.
1: Что, тебе не понравилось?
0: Ну, я все это представил, вот как-то вот так в красках.
1: Хорошо, хорошо.
0: Чтобы все это развидеть, давайте послушаем хорошую песню.
1: Давайте, в деревне как раз, тематически.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
4: В магазинах «Электро».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: работала, дым в голове, а варанье спалила, любила.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Забористые жанровые песни мы крутим еще и ночью. Темной ночкой.
2: Темной-темной.
1: Да-да-да, смотрите, слушайте, не пропускайте. Ну а сейчас, друзья, мы вернемся к вашим светлым сообщениям, которые приходят по теме.
2: Нам написала Нелли из Димитровграда. Всем привет. Есть у нас соседка, ей все и все не нравится. Но я ей всегда мило улыбаюсь. Есть другая соседка, мы друг друга с ней всегда выручаем. Соседи разные нужны, соседи разные важны. Бывает, что вот эти, знаешь, соседки, которые как бы, вот мы их недолюбливаем, этих соседей, не очень они приятны, но они, ты понимаешь, решают некоторые вопросы. С администрацией тоже, вот у нас тоже есть такой сосед, который, ну вот, зато фонари теперь на улицах стоят, понимаешь? Очень человек такой убедительный.
1: Сосед такой, решала такой, да?
2: Ну, типа того, да.
1: Друзья, 71% москвичей хотя бы вот раз задумывались, чтобы переехать из-за соседей. 18% действительно переехали. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями только 29% опрошенных.
2: И я считаю, что это не только, что это целых 29% довольных. Это такая редкость.
1: Для 24% принципиальное условие, чтобы были хорошие соседи. Угу. Еще 39% готовы заплатить разумную надбавку. При этом идею заселять дома по рекомендациям уже живущих там соседей, вот вы с соседями, то

0: Виктор Королев только что на радио «Шансон». Друзья, если у вас ужин, приятного аппетита. Если вы человек гостеприимный, может быть, угостите и соседи. Может быть, делаете это регулярно или приходят к вам соседи.
1: А может быть, вы позовете ваших соседей на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», чтобы вот так же задорно и весело потанцевать, как мы сейчас вместе с Виктором Королевым здесь зажигали, немножко подвигались, потому что это сближает людей. Любое мероприятие сближает, а уж наша, которая проходит на радио «Шансон», ух!
0: Или принесете уже билет и скажете, вот, все купили, просто 14 ноября, суббота, очень удобно, все свои. Все, да, поклонники жанровой песни. Друзья, в лайф-арене встречаемся.
1: Если вам, конечно, уже исполнилось 12 лет, ждем вас в лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».
0: Ну, действительно, вот можно прийти, что-то подарить, особенно если чувствуете что-то, может быть, как-то где-то провинились, шумели, громко слушали Стаса Михайлова и что-то такое.
1: Так, а у нас есть сообщение от Юрия из поселка Тимирязевский, Челябинской области. Всем добра, любимое радио «Шансон». По поводу соседей могу сказать, что мне с соседом повезло. Живу в частном доме на краю, и поэтому по забору сосед у меня один. Друг другу помогаем, чем можем. Даже сделали калитку в заборе, чтобы легче друг к другу ходить. Очень доволен своим соседом. Так, и что, и без подписи? А, Юрий доволен своим соседом. Ты знаешь, я видела, когда делают вот так вот стол, как стол-забор, кусочек забора переворачивается, и получается стол. И соседи вот так вот сидят, общаются, выпивают, а потом стол обратно. Классно.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле.
1: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы хотим сказать спасибо за те сообщения, которые вы присылали. Очень жизненные истории. Что советуют специалисты? Здороваться при встрече, улыбаться, ну и проявлять искренний интерес к жизни дома, как минимум.
1: А я еще обратила внимание, что многие наши радиослушатели живут дружно с соседями, и в основном это люди, которые живут в частных домах, в частном секторе. Угу. Вот там, наверное, дружба как-то самой землей, что ли, вот притягивается, что необходимо дружить домами, понимаешь?
0: А там дружить проще, понимаешь, мне кажется.
1: Вышел за калитку.
0: Ты попробуй в многоквартирном доме подружи.
1: Когда у тебя за стенкой, да, вот этот вот ремонт, унитазы смывается, вот это все действительно. Ну, может, ты и прав. Но, тем не менее, многие, я вот читаю, живут дружно, и это хорошо.
0: Это говорит о том, что люди высокоорганизованные, понимаешь, философски относятся к жизни и к тому, что необходимо как-то оставаться человеком в любой ситуации.
1: Я надеюсь, что мы с тобой тоже хорошие соседи для других. Как ты считаешь?
0: Нас как воспринимают? Не сомневаюсь. Друзья, что бы хорошего еще сказать? Впереди у нас предвестница ночного музыкального жанрового бриза Рита Виноградова. Мы же растворяемся в этом летнем вечере.
1: В ночи.
0: Да, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Ну а прямо сейчас Алла Рит на шансоне. Тату на сердце.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дороже.
6: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: А вопросишь в долг, я займу.

0: Шансон.
1: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Российские медвузы получили более 591 тысячи заявлений на бюджетные места по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. В статистику вошли и заявления на целевое обучение, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. На программы специалитета пришлось более 560 тысяч заявлений, что на 26% больше, чем в приемную кампанию прошлого года. Средний конкурс достиг 19 человек на одно место, годом ранее показатель составлял 15 человек. Подготовку к отопительному сезону в Нижнем Новгороде начнут уже 1 сентября. Отмечается, что ранний старт необходим, чтобы коммунальные службы были полностью готовы к подаче тепла в любой момент. Одной из ключевых задач остается завершение масштабного ремонта на одном из самых сложных участков улицы Ашарской. Проведение работ в историческом центре осложняется узким пространством улицы и необходимостью археологических исследований культурного слоя, которые ведутся параллельно с заменой сетей. Тем не менее, работы идут строго по графику. Благоустройство Почаинского оврага в Нижнем Новгороде завершено на 65%. В настоящее время идет строительство моста через овраг. Специалисты установили опоры моста, ведутся сварочные работы по устройству пролетного строения, которое будет поднято и установлено на опорную часть. Далее начнутся работы по устройству покрытия, сборке ограждений, устройству освещения. Кроме этого, запланировано благоустройство и озеленение территории, а также установка малых архитектурных форм. В Китае люди начали сдавать в аренду изображения своих лиц для искусственного интеллекта. Специально созданные для этого платформы платят пользователям за право использовать их внешность в созданных ИИ сериалах или рекламе. Пользователи загружают фотографии, которые попадают в каталоги, где продюсеры могут искать лица по полу, возрасту или типажу. При этом китайские юристы отмечают опасный момент. Как только данные о лице попадают в ИИ-системы, человек рискует навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Олей, сынок.
1: Ну а чтобы не быть одиноким, заходите к нам на огонек, присаживайтесь. Сегодня в вечерней программе «Радио Шансон» любимые душевные песни, а следующий час будем передавать приветы. У микрофона Рит Виноградова. Всем отличного, хорошего вечера. И послушаем прямо сейчас Катерину Голицыну.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Это вот там оставим всю тяжесть и с легкостью и свободой мчимся только вперед. И для всех жителей столицы есть отличная новость. Уже завтра будет тепло и солнечно. Ну, так живем. Один день как-то загрустнулось, холодно, дождливо, а на следующий уже ясно, безоблачно. И люди добрее вокруг. Я предлагаю прямо сейчас вместе с Татьяной Булановой закрепить настрой на радость, любовь и солнце. Ясный мой свет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

А если вы любите душевную музыку, умеете веселиться, то радио «Шансон» приглашает на легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями от дорогих артистов. И состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19-141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Я к вам когда-нибудь вернусь.
1: В эфире неповторимый Александр Новиков. Радует всегда своим исполнением. Красивого июльского вечера всем, кто на волне радио Шансон. А любовь – это то важное и главное, что поддерживает нас в обычные серые будни. Я приглашаю поддержать друг друга, порадовать, подбодрить или выразить симпатию. Совсем скоро стартует час приветов и поздравлений. Буду рада вашему участию.

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Волна вдохновения в эфире радио «Шансон». Удивительная штука – жизнь. Вот каждый день мы встречаем десятки, а то и сотни людей. Кто-то проходит мимо, кто-то остается ненадолго. Но настоящее счастье – это встретить тех самых своих, близких сердца, любимых людей, которые делают нашу жизнь и ярче, и теплее. И если у вас есть такой человек, не забывайте говорить добрые слова не только по праздникам, а сейчас час приветов, поздравлений и самых искренних пожеланий. Плюс 7-900-9-955-103-0. И прилетело уже сообщение. Сегодня теплые слова звучат для солнечной, невероятной Юли Пановой. Юлечка, с днем рождения тебя. Оставайся такой же яркой, доброй, искренней и солнечной. Моя самая лучшая на свете подруга. Пусть каждый день приносит радость и новые поводы для счастья. Ты чудо в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Поставьте, пожалуйста, песню «Ливень». И прямо сейчас, конечно, для вас, дорогие радиослушатели, и для Юлии, Александр Маршал с песней «Ливень».

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Приехали родственники, сидим на даче, отдыхаем, шашлыков наелись, пьем чай с черничным пирогом. Всем привет. Поселок Бакшеево, семья Тюковых нам написали. Отличное времяпрепровождение. Поздравления с днем рождения для нашего дяди, брата, двоюродного дедушки Смолина Владимира Алексеевича. Наш горячо любимый дядя Вова, с праздником, с днем рождения. Желаем тебе долгих лет, радостных дней, и чтобы все задуманное сбывалось без преград. От Натальи, Галины, Ирины и Александра. Поздравьте от всей души нашего любимого тестя, папу и деда Филинова Андрея Валентиновича, с днем рождения. Для нас ты самый ценный игрок нашей семейной сборной. И мы желаем тебе играть без травм, обходиться без желтых карточек и всегда оставаться в основном составе под названием «Счастливая жизнь». Любим бесконечно. Зять, дочь, жена, внуки и бабаня. Передаю привет всему Дагестану, написал нам Денис. Далее передаем привет своему любимому папульке. Очень его любим, скучаем и ждем. И отдельно хочу передать привет Сашке Почаловой и сказать спасибо от Алексея Мазур.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся как погрустневшая и чья-нибудь любимая. Как когда-то много лет назад моя.

0: мертвые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.
1: Раста!

петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня.

целовал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер «Завод Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки, гигантские квадроциклы и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

прямо здесь и сейчас мы передаем ваши теплые и добрые слова. Привет нашей любимой дочке Зубаревой Насте и ее мужу Диме. Сегодня уезжают отдыхать, пусть их дорога будет легкой. Отдыхайте, возвращайтесь с хорошими эмоциями. Мы вас очень любим. От Натальи и Сергея Федякиных. Добрый вечер из Энгельса. Сегодня у моей сестренки Аленки день рождения. Крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения всех желаний. Поздравьте от друзей и семьи с днем рождения Косарева Вадима Романовича. Желаем счастья, здоровья и благополучия. Привет из Крыма. Сидим с тестем, жарим шашлычок, слушаем шансон и передаем привет моей жене Динаре и любимой теще. Привет моему папе Зайнулину Ринату Фаимовичу. Мы его очень любим. Передаю привет папе Виктору, который каждый вечер слушает радио «Шансон», и, конечно, доченьке Ульяночке. Еще одно сообщение. Сегодня у нашего сына Кашербенова Вениамина день рождения. Поздравьте, пожалуйста, с праздником. Всего самого наилучшего. Родители Николай, Наталья, сестра Полина, Обнинск. Пришло несколько заявок на песню «Марджанджа» от Михаила Шуфутинского. Пожалуйста, для вас, дорогие радиослушатели, прекрасная зажигательная песня.

Июльский летний вечер. Давайте добавим туда приятных слов. Любимое радио, добрый вечер. Мы не часто собираемся всей семьей, график работы не позволяет. Ну вот, а мы все вместе. Передайте нам привет. Семья Косаревых. Мой муж Мишанечка Бусаковикович лежит в больнице. Ты самый лучший мужчина. Мы с тобой все преодолеем. Я тебя обожаю, люблю. Ты для меня все. Танюшка и сын Саша. Мы постоянно вас слушаем. Вы лучшие. Мы работники РЖД. Хотим поздравить нашего коллегу с днем рождения, Скрипникова Сергея. Друзья, пожалуйста, только не отправляйте по 30 сообщений. Вот отправили одно сообщение. Я его вижу и очень постараюсь прочитать. Номер плюс 7-909-955-103-0. Всем большущий привет коллегам-машинистам из депо железнодорожной, особенно машинисту Ширякову Тёме от машиниста Владислава Косарева. Поздравьте, пожалуйста, мою Наташку с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего. Любящий муж Андрей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Очень быстро пролетает время. Завершаем час приветов на радио Шансон. Благодарю всех, кто участвует. Приехали в город Сосновый Бор, Ленинградская область, в Ершовку, Кировская область. Передаем привет всем родственникам, друзьям, бабушке Гале, семье Самарцевым, Чугаевым, Бабушкиным. Всех любим. Здравствуйте, радио Шансон. 30 июля, именины у Марины. Хочу поздравить всех Маришек с Днем Ангела. Пусть ваш ангел всегда вас хранит. Марина из Псковской области. Привет супруге Аленушке, город Череповец. Пожелать хороших выходных и сказать, что я ее очень люблю. Сидим с мужем Артемом на даче в Шевлягино. Провожаем свой отпуск под любимое радио Шансон. Всем желаем хорошего настроения и, главное, классной погоды. Муж, я тебя люблю. Ты у меня самый лучший мужчина на свете, твоя Иришка. Хочу передать привет моей любимой невестке Епифановой Анне. Очень люблю, и мы всегда веселимся вместе. Пусть так будет всегда. А я, Епифанова Наталья, люблю вас, радио Шансон. И мы вас, дорогие радиослушатели, очень любим. И следующая песня душевная, прекрасная, специально для вас и вашего настроения.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

Дуэт Катя Огонек и Виктор Королев в начале музыкального часа. Меня зовут Рита Виноградова. 30 июля сегодня, и лето – это, наверное, единственное время года, которое мы все время откладываем. Еще успею съездить на природу, успею встретить закат, увидеться с друзьями, выберусь на прогулку без повода. Но я напомню, вечера стали уже короче, и календарь намекает, что лето не бесконечное, поэтому давайте не ждать идеального дня, особого повода. Лето запоминается временем, когда, знаете, по-настоящему хорошо, и пусть каждому из вас будет хорошо и сегодня, и завтра, и выходные. Отличного вечера!

Привет на радио Шансон. Драматичный сюжет от Аллы Рид. Тату на сердце. А как порой хочется не страдать от любви. И мне кажется, нет такого человека, который бы не испытывал разочарования в личной жизни. Мы все это проходили, но время действительно расставляет все на свои места. А если это ваша судьба, будете вместе, и все будет хорошо.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил. Вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
4: Курочка, курочка, павловская курочка.
5: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
9: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2 692 300.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Радио «Шансон».

осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж...

А наши музыкальные двери всегда открыты для вас. И радио «Шансон», кстати, приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят любимые артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и многие другие, кстати. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет. Это информация и подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

столице 22 часа 47 минут. И эфир, как и любой хороший вечер, когда-нибудь заканчивается. Я выключаю микрофон, тоже отправляюсь домой. Меня зовут Рита Виноградова. Хочу пожелать вам самого простого, но очень важного, чтобы вас всегда кто-то ждал. Ну, а если нет, пусть дома ждет уют, тишина и возможность наконец-то побыть наедине с собой. Спасибо, что были рядом. Пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты
7: дороже. Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
9: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
10: В магазинах «Электро».
11: Судостроителям почет и уважение.
12: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
11: «Стройфлот» – гордость поколений.
12: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Курс доллара пробил новый уровень.
5: Бензин за неделю подорожал.
6: Рост цен на продукты дороже.
7: Инфляция резко ускорилась.
8: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
3: «Автолига». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 2 миллионов 119 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Время не ждет, выгода зовет. Грандиозная распродажа в магазинах «Электро». Скидки до 50% на люстры и светильники.
5: В магазинах «Электро».
6: Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 16 градусов. Завтра утром также осадки и плюс 19. Днем дождь продолжится, на термометрах будет плюс 21.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Нижегородская реклама на радио «Шансон». Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: отнять, у меня не отнять.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2026».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В заповеднике, вот в каком забыл, жил-то был козел, рохи длинные.

0: реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету,

0: Оттуда возврата уж нет.
1: Я Татьяна Буланова. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

только где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

задать.

где-то плывет. Степь светит огнями ночь.

пени голубой. И даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, голубый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине,

Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука, ты разлука. Чужая

0: лезут мне в штаны.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.